0: Radio.
1: Само хитови.
0: Маркетинг TDI Радио Исток. Маркетинг TDI Радио Исток. 060 6444 791.